тебя шепсотис тарп пасилстан буна бет мейле йо мус тик жодис